0: Всех святых помилуй, шейше, Марию Господи, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заклинай с нею свячий, честный дары, Господи, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Чтоб людинолюбный Бог наш, принявший у святый на небесный мисный свой жертвовник, як приемный запах духовный, зіслав нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Чтоб вызвалися нам від усякой скорботы, гнів і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони.

0: Душитель наших, у Господа просим,
1: подай, Господи,
0: прощение и отпущение реков и прорешений наших, у Господа просим,
1: подай, Господи,
0: доброе пожиточное для душ наших и миру для света, у Господа просим,
1: подай,
0: останок жития нашего в мире покаяния завершить, у Господа просим,
1: подай, Господи,
0: христианское кончение жития нашего безболезненное и бездуанное и мирное, и оправдание на страшному суде Христовому просим.
1: Подай, Господи!
0: Ведь из веры и причастия Святого Духа, выпросивши самих себе и одинотное все життя наше, Христу Богові вітаймо.
1: Обі, Господи!
2: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неусудно сміти призивати Тебе

Засвятишо Саиского Архиерея и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за весь пречитель